Малияб, тутака тан тия. Уяк дайниоб. Ясарама касса бато эдернек. Найто такат икти тинди эдин. Ясу абарео дай. Барак кудиб тефен. Укуасанай акирир киткан. Таре ектабан агрияв киттен. Лакин балин умидхан удайм имир. Туятти уяк дайиноб. Ким даддарн. Бара шаути ималак тибирете бефен титеб. Аре яяв шаути эдханне тона мусай у китаби уинди удабалу имтале у квасана укина хадидия. Ани Ибрахими у квасана, Исхаги у квасана, Ягуби у квасана, Дияв. Квасана Одай уайанай квасана кике. Лакин идхани най квасана. Баракна кудип тефена иди. Тиваси тидайт. Ясуай саддуги бхали саме. Мусай вагги кожа гал ея. Баро дайв дие имасиву гана ратамия. Седнай. Тиваси кеан той дайката иди. Ясуа Тивасете хой дай тбак эфин. Синакира. Я Исраили ванкана укасанаюн гал анкана. Ванкана укасанаюк кассо огнисокуа. Кассо унифсисокуа. Кассо огрмайсокуа. Кассо утадисокуа ареа. Тивасе тумалия аре ушавок. Угаройток ареа иди. Тон туаси тон атика дайкат китай иди. Маси бен удини кожа седна барук дай бхали тидия сидику. Укасана гал малияб бабариву. Онкана укасанайок кассо угнисокуа. Касто туфаматисокуа. Кассо Утади сокуа ареа. Масе ушававок горой ток ареа. Тан тевасе касте хенен нефаре текарамауа умиявива дайкат иде. Малия вясуа отак дай хадиде имасиво барук укасанай тадайети сагиб киттая иде. Вена бара Ясуа хай саканаинена дхай лават китте. У Масихи ай ору. Ясуа вонкванай гавиб Алламе удини кожа у Масихи как Даудит дирриайти ини иедна. Дауду кна эшуги тагегае хадидия. Вонквана вонкванаю дхай яшоек Ирагадаек уи акуасие боки умаюгвадиса диаво. Афлай Давид укна умасихи валикамьянек как бару оро экате эде. Ясуа у фариси уа удини кожа уа унне соя. Ясуа алламиоб удини кожа хой дигогуна. Бара дауре халака гуймат куетит хиререн. Исугаеб. Дай, салама мене туа, хамойса мене туа, арена. Удини гаваеб, удхай сури и катинет арена. Ивадьяебуа, вава дайнееб омимуа, удхай сури эстинет тона арена. Тема анда аяб и катине нати гаваеб тамена. Гсреб то силел исгамидна. Балим бере акра гуирха Дай дибен иедна иди. Тутакатте братфатке тифрет тона. Ясуа аса ишбибидур. Габада онкванай гавиб. Маллагаб сандугиб тусерия. Такат мискинд. Ибратфаткит аре малу сантима сандугиб тигидрия. Ясуа тикурия валикиайт. Оздиг анди хокна. Тунту такат тумиски.